бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

внеземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет, я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Вы настроились на самую позитивную, на самую добрую, на самую замечательную радиостанцию «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И по традиции мы начинаем, как всегда, наш эфир с утренней зарядки.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим этот ритм!

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

música.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

доброго, товарищи! Удачного рабочего дня!

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою, я жду тебя самозабвенно.

чадной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий,

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. Ждать вас ваши заказики в личное сообщение Радио Лидер. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров прозвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

путеводной звездой стану я для тебя. Силой духа твоей станет вера моя. Почему ослеплен ты стоишь одинок, а в ладонях букет, как могильный венок?

0: Я хочу и боюсь. Я стремлюсь и устал. Я придумал тебя, как художник создал.
1: Не придумал меня, для тебя я жила, и дороги, пути в полотно я ткала.
0: Я поверил в мечту.
1: Я тебя буду ждать.
0: Потеряв, приобрел.
1: Ты умеешь мечтать.
0: Я построю свой мир.
1: Я к тебе перейду.
0: Но тебя не нашел.
1: Я тебя подожду.

0: Я построю наш мир. Где есть ты и есть я. Я построю наш дом. Для тебя и меня есть иные миры, есть иные края. Но зачем мне они, где не ждешь ты меня?
1: Я тебя подожду, жизнь наполню теплом. Я тебя подожду, мы построим наш дом. Яркий свет я зажгу у открытых дверей. Верь, тебя я дождусь. Приходи поскорей.

0: А далее прозвучит Юляшка лучшая подруга.
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил.

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенки пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль. Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. До звездной

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей, с той войны не пришедших, с курских полей. А потом наши мамы им на смену пришли, они нас уже ждали.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

И это был заказ от Форсаж 28. Ну а диджею Светогорскому я пожелаю легкого эфира на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. А услышимся мы еще раз с вами в 22:00 по Москве. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем!

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы настроились на радиостанцию «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня у меня необычный эфир. Буквально эти выходные, последние выходные лета, последние выходные августа. И я хочу сегодня посвятить эфир, конечно же, осени. Самой красивой и самой золотой поре, наверное, года. И сегодня все песни, особенно в первой части эфира, будут посвящены, конечно же, осенней поре. И открывает наш эфир песня в исполнении Сергея 72 «Я пришлю тебе осень».

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Только

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание, легкую грусть.

печали, рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок.

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

А сейчас, дорогие радиослушатели, я вам предлагаю прокатиться на осеннем поезде с группой Лицей, которые исполнят песню «Паровозик Облачко».

Продолжается осенний эфир на радио Лидер. С вами за пультом диджей Светогорский. И продолжает наш эфир Владимир Асмолов с песней «Осень жизни».

А сейчас, дорогие радиослушатели, в нашем осеннем эфире еще одна песня Сергея 72 и Катрин. Она называется «Бархатный блюз».

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладкими

0: Заря.
1: Льется в ночи.
0: Бархатно-шелковый блюз, манящая музыка бара.

Продолжаем наш осенний эфир, дорогие радиослушатели. Следующая песня, наверное, будет, наверное, самой традиционной и самой любимой всеми. Она называется «3 сентября», исполняет ее замечательный Михаил Шуфутинский. И хочу сказать, дорогие радиослушатели, что благодаря этой песне 3 сентября назвали Шуфутинов день. Почему? Потому что по названию песни так. 3 сентября, Михаил Шуфутинский на радио «Лидер».

А сейчас, дорогие радиослушатели, мы послушаем такую песню, как «Улетели журавли», а исполняет ее группа «Фактор 2». Конечно, дорогие радиослушатели, осенью все птицы летят в теплые края, а летом возвращаются. И вот «Фактор 2» подарила нам песню такую замечательную, она называется «Улетели журавли». Давайте послушаем.

Продолжается осенний эфир на лучшей радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. Следующая песня группы «Иванушки Интернешнл» «И только дождь стучит».

назад, верни в другую жизнь. Ну вот и отлегло. Спасибо, старина, спотевшее стекло.

А сейчас, дорогие радиослушатели, в нашем эфире прозвучит замечательный осенний трек. Это будет Федор Добронравов с песней «Осень».

люблю, я слякоть не приемлю, я б в лето убежал, вы только дайте шанс. Уходит в облака, привычным клином стая, за взмахом вожака в Стамбул или в Прованс. Я осень не люблю, разлуки презираю, я б с ними улетел, вы только дайте.

последний лист и обнял нежно землю. За стенкой гитарист.

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. С вами за пультом радиолидер диджей Светогорский. И сегодня у меня необычный эфир. Сегодня у меня эфир, посвященный, конечно же, самой красивой золотой поре осени. Буквально через неделю, буквально меньше недели осталось до вступления осени в свои права. И сегодня в нашем эфире звучат песни, посвященные осени, листопаду и так далее. Любые осенние песни. И открывает вторую часть нашего эфира песни в исполнении Юрия Шатунова «Падают листья».

А сейчас, дорогие радиослушатели, в нашем осеннем эфире вновь Федор Добронравов и Анна Кошмал. Они исполнят песню «Мой календарь».

0: Мы тут подумали, ну зачем нам эта Испания?
1: И сошли на следующей станции.
2: И взяли такси.
3: Мне казались вечными жара и солнце. Отчего же так несправедливо это? Я едва-едва успел влюбиться в лето, а уже сентябрь по

0: А уже сегодня сказочным багрянцем осень все вокруг разрисовала.
1: Я другой хочу.

Продолжается наш осенний эфир на лучшей радиостанции «Радио Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И сейчас мы послушаем песню в исполнении Николая Караченцева «Кленовый лист».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Следующая песня от красивого дуэта Анжелика Варум и Дима Малик исполнит песню «Листья желтые».

Вот такой был красивый дуэт в исполнении Анжелики Варум и Дмитрия Маликова с легендарной песней «Листья желтые». А сейчас мы послушаем Валерия Леонтьева с песней «Кленовый лист».

Продолжается осенний эфир на радио Лидер. С вами за пультом диджей Светогорский. А сейчас мы послушаем замечательный трек в исполнении группы «Поющие сердца. Листья закружат».

На этом, дорогие радиослушатели, мой осенний эфир сегодняшний подошел к концу. И хочется пожелать всем, конечно же, отличного настроения, дорогие радиослушатели. Спасибо всем, кто сегодня пришел на эфир, кто слушал эфир. Надеюсь, что он понравился. И хочу завершить этот эфир прекрасной, замечательной песней. И, конечно же, пожелать вам то, что будет, что, конечно же, пожелает вам последняя песня этого эфира. Сергей 72. Любите друг друга, и пусть любовь всегда побеждает зло в ваших жизнях. Пусть любовь всегда будет с вами. Любите друг друга. С вами был диджей Светогорский.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

0: звук настройки радиоприемника, помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

черным кружевом льются, как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: вами Радио Лидер! И диджей Островок Адам Страх. Спасибо, что вы слушаете нас. Спасибо, что проводите эти два часа вместе с нами. Музыка продолжается. А значит, продолжается наш вечер. Радио Лидер всегда рядом с вами!
1: Ну что ж, вот такой вот джингл прозвучал. Всем привет-привет. И с вами я, радиолидер Островок 123. Ну а пока я жду музыкальных заказиков в свои личные сообщения, поставлю от себя трек для всех. Поэтому пишите свои музыкальные заказики на радиолидер.

А я продолжаю далее свой стол заказов на радио Лидер. И я поставлю также трек от себя, пока нет заказиков. Это 3 январь, юпи, от меня для всех.

Но я продолжаю, пока заказиков нет, ко мне в личные сообщения. Но раз заказиков нет, тогда поставлю что-то от себя. И следующий трек прозвучит от меня для всех.

что такой трек прозвучал от меня. Пока заказиков нет, поэтому я поставлю от себя трек. Звучит от меня для всех. Жду ваших заказиков в личные сообщения. Напоминаю, пишите. Я выполню ваш музыкальный подарок.

Вот такой вот трек прозвучал от меня для диджея Данчо. Ну а пока у меня заказиков нет, поставлю также что-то от себя для всех. Поэтому жду ваших заказиков в личные сообщения на радио Лидер.

А я продолжаю, пока у меня заказиков нет, поэтому я поставлю от себя композицию для всех.

Вот такая вот композиция прозвучала от меня для всех. Ну а я продолжаю, и далее в эфире прозвучит Сергей Славянский с композицией «Аленушка» для всех от меня, так как пока заказиков нет.

Такая вот композиция прозвучала от меня, а далее прозвучит заказик от Розы Гибискус. Прошу прощения, если прочитал не так ник, но у меня читает так, по крайней мере. И я выполняю ваш музыкальный заказик, и трек уже в эфире.

немного исправлюсь. Заказик этот от Искорки. Искорка, огромное спасибо. Заказик. Поэтому я вас благодарю. И спасибо, что пришли. И жду заказиков от вас еще. Я также от всех радиослушателей. Также жду заказики. А с вами Радио Лидер.

Вот такой вот заказик прозвучал от Искорки. Достаточно душевный трек. Благодарю. Ну а я продолжаю. И сейчас поставлю от себя для всех.

Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от меня, от всех. А пока у меня заказиков нет, я продолжаю эфир и поставлю вновь от себя трек. Поэтому жду ваших заказиков.

Хорошо, такой вот трек прозвучал от меня для всех. Ну а далее у меня прозвучит заказик от Искорки. Искорка. Музыкальный трек уже в эфире. Спасибо за заказ.

Вот такая вот замечательная композиция прозвучала от Искорки. Ну а я продолжаю, и пока я жду ваших заказиков, оставлю трек от себя для всех радиослушателей. И благодарю всех, кто пришел меня послушать, и всех тех, кто заказывает мне заказики, личные сообщения. А трек от меня уже в эфире.

Такая вот композиция прозвучала от меня, ну а далее прозвучит трек от меня для всех девушек «Радиолидер» от меня.

0: такая вот композиция прозвучала от меня для всех девушек радиолидер. Ну а я продолжаю, и далее звучит композиция от меня для всех.
1: Только я ее целую, говорю, ревную. Из тысячи других мне не найти такую. Она в ответ, что все мои.

Такая вот композиция прозвучала от меня для всех радиослушателей. Ну а далее прозвучит музыкальный заказ от Искорки. Трек уже в эфире.

Ну что ж, вот такой вот заказик прозвучал у меня от Искорки. Искорка, огромное спасибо. Ну а я продолжаю, и далее прозвучит от меня для всех трек. Для хорошего настроения немножко потанцуем. Ну вот такую я композицию поставлю сейчас в эфир. Ну а пока жду ваших заказиков. И трек уже в эфире от меня для всех. Всем хорошего вечера.

Вот такая вот композиция прозвучала от меня для всех. Ну а далее прозвучит также композиция от меня для всех, пока я жду заказиков.

Далее прозвучит композиция от меня, также для всех, Андрей Державин и группа «Сталкер», Катя Катерина. Трек уже в эфире.

Ну что ж, вот такая вот замечательная композиция прозвучала от меня, Андрей Державин, сталкер Катя Катерина. Ну а далее также прозвучит трек от меня, пока я жду ваших заказов. И пока их ищу, трек от меня для всех также.

Ну а далее прозвучит также трек от меня, так как пока заказиков у меня нет. Поставлю от себя для всех.

Вот такая вот композиция прозвучала от меня для всех. Ну и пока я ищу заказик, который ко мне прилетел, я поставлю от себя для всех девушек радиолидер. А заказик я вижу и обязательно выполню. Уже ищу.

Хорошо, вот такой вот трек прозвучал от меня для всех девушек. Ну а далее прозвучит заказ от Искорки. И трек уже в эфире. Заказик я нашел.

0: Вот такой вот заказик прозвучал от Искорки. Ну а я продолжаю. И поставлю трек от себя. Так, сейчас добавлю плейлист. И трек уже в эфире от меня для всех.
1: Какими же прекрасными бывают сны, но нужно обязательно помнить, что и в реальной жизни возможно осуществить все, чего ты желаешь.

вот такой вот трек прозвучал от меня для всех. Ну а пока заказиков у меня нет, у меня осталось совсем немного времени до конца моего эфира. Поставлю от себя, также для всех,

Вот такой вот трек прозвучал от меня для всех. Ну что ж, я буду уже заканчивать потихонечку свой эфир, освобождать время другим диджеям, так как мое время подходит уже к концу. Рад был выполнять ваши музыкальные заказики. Большое всем спасибо всем тем, кто пришел сегодня, всем тем, кто просто слушал, всем тем, кто заказывал у меня композиции в личных сообщениях. Я жду с нетерпением всех. Приходите еще на мои эфиры, когда они будут. Вот, так что в это же время, в 16:00 по Москве. С вами был Островок 123. Провел для вас эфир. Всем пока-пока, берегите друг друга. Ну и в заключении от меня прозвучит трек для всех от меня. Всем пока-пока.

А другим диджеям желаю легкого эфира, всем тем, кто будет вести после меня свои эфиры на Радио Лидер. Еще раз всем.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами диджей Янтарь и диджей Белый Кит. Привет-привет.
1: Привет, друзья. Ну что ж, мы начнем нашу музыкальную эпопею. Так, надеюсь, мне там слышно. Потому что что-то я сам себя не слышу. Странно, почему?
0: Я тебя слышу.
1: А, хорошо. Ну, тогда мы начнем нашу музыкальную страничку, продолжаем потихонечку. Сейчас я поднимусь на рубку, чтобы там было мне еще и видно, не только слышно. А пока давайте, наверное. Сейчас, секундочку, поставлю песенку, а потом продолжим далее.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас микс интересненький, кстати, прозвучавший на наших волнах. Это радиолидеры Мегамикс Мюзик Радио, конечно же, мы с вами тут, а никуда не деваемся, и слушаем хорошие треки, хорошие заказики, которые нас, надеюсь, посетят еще, и мы послушаем все самое интересное. Кстати, дорогие друзья, как вам такой микс? Пишите ваши комментарии в чате. Ну, а ты, Женя, что-нибудь добавишь?
1: Да, очень красивый трек, спасибо тебе огромное. У меня тут есть уже есть заказик от нашей Оксаночки.
0: Прежде чем ты его поставишь, я напомню, что Мегамикс тоже работает, и мы в эфирчике. Так что не теряйте нас, мы тут, а? Вот, теперь можно ставить.
1: И, конечно, Данила Серебряный. Композиция называется «Я украду тебя у неба».
0: Ну, попробуй, укради.

Я помню запах твоих плеч и шелк твоих волос. Один вопрос точит в висках немой.

0: Даже не могу тебе сказать.
1: Ну да, ты знаешь, песни очень классные. Давай скажем, на чьи-то стихи все-таки это прозвучало, если ты говоришь, возможно.
0: Да, уважаемые радиослушатели, это прозвучала композиция на стихи Оксаны Корнилович.
1: Да, очень классная тема, на самом деле. Спасибо большое, Оксан, тебе за вот такой вот. И, честно говоря, за душу берет такие треки. Просто вот, напросто. Так что тут нам Леха в эфир желали, уже вижу сообщение. Так, давай-ка, наверное, поставлю что-нибудь. Все же поставим, давай, какую-нибудь композяшечку. Мегатанцевальную, если, конечно, найду сейчас. У меня тут много что есть. А, давайте вот под
0: Давай
1: эту
0: вот я что-нибудь. Давай.
1: Потанцуем вот под эту.

0: Вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфире, кстати, интересная тема. Мы продолжаем двигаться дальше. Женя, твой микрофон.
1: Да, конечно, спасибо большое, Вадим. И я поставлю вот такую вот красивую композицию.
0: Запускай.

Вот так вот, так прозвучавший, мы продолжаем двигаться дальше. И у нас пока мне нет заявочек, я жду ваши заявочки в личные сообщения, пишите в чатике, а мы продолжаем. Продолжаем и двигаться будем, наверное, вот с такой композицией.

Ну что ж, дорогой трек, дорогие друзья, трек у нас прозвучавший, что-то я уже заговорился, начинаю. На самом деле, мы еще движемся, пока что ждем заказики, пишите в личку.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший практически в нашем эфире. Это самая танцевальная тема. Ой, прошу прощения. Жень, продолжишь, пожалуй?
1: Да, а я поставлю композицию, называется «Вдвоем».
0: Ну, давай.
2: Без тебя бы не было.

0: Вот такая красивая композиция вдвоем прозвучала. Вадим, как она тебе, кстати?
1: Красивая тема, кстати. Вот еще у меня тут одна темка есть. Сейчас я посмотрю. Вот, кстати, Жень, скажи мне, пожалуйста, ты знаешь такую певицу Герда?
0: Нет, первый раз слышу, кстати.
1: Давайте послушаем одну из композиций ее. То есть, одна у меня и есть, которая выходила. Он, кстати, прислал мне ее на почту. Каким-то образом меня вычислила и кинули мне этот трек. Давайте послушаем.

0: Композиция не безразлична, так называется трек, прозвучавший только что от Герды. Вот как вам такая тема, ребятки, девчатки, пишите комментарии в чате. Жень, ты что скажешь?
1: Да, очень нежная композиция, спасибо тебе огромное. Но мы сегодня с тобой решили, наверное, устроить как бы романтику, что ли?
0: Ну, что-то типа того, ты знаешь, кстати, вот этот трек, который только что прозвучал, да, вот... Герда сама мне лично прислала на почту.
1: Ну вот видишь, как хорошо. Даже слушатели, ой, исполнители отправляют сами композиции.
0: Так что если, пожалуйста, кто хочет прокрутить свои композиции у нас на радио, присылайте к нам на почту vadim.batonsobaka.yandex.ru. Так что кидайте туда, мы все поставим, конечно же, все это делом. Все это будет в нашем эфире звучать на наших радиостанциях. Ну что, Жень, продолжишь?
1: Да, конечно. И следующая композиция «Сердце выбрало тебя».
0: Запускай.

0: Сердце выбрало тебя, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Как всегда, романтичный, красивый трек у нас, знаешь, очень классно. Спасибо большое. Мы ждем ваши заказики. Сегодня как-то у нас народ сегодня притих. По заказам нету. Ничего. Ну, пока слушаем тогда от меня такую.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфире, это ну, не заказ, а от меня. Тема была, кстати, вот довольно-таки длинная вещица. Вот, и это у нас такой немецкий трек. Кстати, как ты вообще же не относишься к немецкой музыке?
1: Немецкой музыки, честно говоря, я первый раз услышала, но неплохая композиция.
0: Хороший, кстати, ремикс, я тебе скажу, на эту
1: Да.
0: тему. И довольно-таки длинные. Вот. Ну, если у тебя что-то попадется подобное, может, уж поставить, а пока выполняй то, что у тебя там есть, если, конечно же, у тебя заказик есть.
1: Да, у меня есть неужто первый заказик от нашего радиослушателя Арбертыч.
0: А, приветствую.
1: И, кстати, он заказал, ну, я так поняла, что это его композиция.
0: Да, и у него там есть треки, так что давай послушаем, что там.
1: А композиция называется «Друзьями не спят».
0: Давайте послушаем.
2: А может быть, можно, когда сносит голову не вдруг, когда все непросто, несложно.

Же я раньше в друге женщину не видел. Закрутился в суете между дел. Невольно я, скорее всего, обидел, когда не видел и даже не смотрел. Смотрел, да нет.

куда-то.

de rook. Какие ласки мне рук твоих дороже, их нежность или, может, твердь. Меня внутри всего съедает, гложет. А если ты нашей дружбе смерть?

0: Вот такой закатик прозвучал от нашего радиослушателя Арбертыч. И, конечно же, мы ждем от вас еще заказиков. Еще поставим обязательно.
1: Да, ты знаешь, я тебе скажу, давненько я не слышал уже Альбертовича в эфирчике. Я помню, что когда мы работали на другом канале, я не буду уже говорить, какой именно, но Альбертович помнит наверняка меня. Я еще под Карпом ходил в свое время, потом под Китом, ну, в общем, короче, как-то вот так. Может, уже узнали меня. Ну что, продолжаем мы дальше. Сейчас я поставлю еще одну композицию, которая у меня здесь есть. Обратимся мы к китайской музыке, китайской композиции одной. Очень интересной. Давайте послушаем.

0: Ну что, друзья, вот такая вот новиночка 26-го года прозвучала у нас. Надеюсь, она вам понравилась. Ну что, Жень, продолжишь?
1: Да, я продолжу. И ты знаешь, я хочу поставить следующую композицию на стихи Оксаны Корнилович.
0: Что это будет?
1: А это будет первый трек «Солнце мое».
0: Давай запускай.

0: Вот такой заказик прозвучал для Вячеслава 60.
1: Ну что ж, а мы продолжаем дальше. И от него, как раз, у меня поступил заказик на Абу. Опять кричит СОС. Что-то случилось, не знаю. Сейчас узнаем.

0: Вот такой вот соус у нас прозвучал. Далее, Жень, твой микрофон.
1: Да, конечно, и я поставлю следующую композицию. Евгений Путилов, «Блеск твоих глаз».
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Как тебе такая композиция, Вадим?
1: Трек хороший, кстати, классный. Я думаю, что сейчас еще мне один прозвучит. Я тут подготавливаю потихонечку композицию. Вот кто у нас тут еще в чатике остался. Всем по приветику, кто находится к нам на нашем радиолидере, а также на Мегамикс Мюзик Радио. Вот.
0: Да, осталось нам полчаса и уже.
1: Да, ты знаешь, куда-то время летит, куда-то все это уходит.
0: И на три
1: Вот.
0: выходных.
1: Ну, посмотрим, может, еще и опять куда-нибудь нас подкинут. Так что выходные – это понятие растяжимое.
0: Ну, может, если подмена будет, может
1: Ну,
0: быть.
1: посмотрим, посмотрим. А пока давай-ка послушаем вот такую китайскую тему, а заодно фильм или сериал, что-то такое я вот тут нашел. В общем, сейчас услышим.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот китайский трек, даже китайский рок, немножко так прозвучавший в нашем эфире. Вот как-то так, друзья мои. Что скажешь? Можно.
1: Ничего, очень хороший трек. Спасибо тебе огромное.
0: И вот ты знаешь, я где-то там видел, что он из кинофильма или сериала, надо будет тогда посмотреть. В поисковике я забью, что это за сериал или фильм, то есть, насколько я слышал, надо будет посмотреть, может быть, что-то нарою по этому поводу, потому что говорят, что из китайского фильма или сериала она написана была. А ты чем порадуешь?
1: А я поставлю красивую композицию Натали.
0: Какую? Немного.
1: Как сладко быть мамой.
0: Запускай.

0: Красивая композиция прозвучала от Натали.
1: Красивый, кстати, трек, спасибо тебе огромное. Ну а мы продолжим дальше. У нас еще один трек у меня тут. Я его ставил как-то раз, его на наших волнах. Это трек под названием «Тяжелый труд» называется. Я ее ставил, эту песню, если ты помнишь.
0: Но если поставить, так может и вспомню.
1: Вспомнишь, потому что в начале переговоры дальнобойщиков. А уже потом сама песня. Послушаем.
0: А, тогда да.
2: Сколько ты проехал вот за это время?
3: Ну, значит, там был километраж, я метров 100 не доехал, наверное, 145-й километр был. То есть точно заречье знак закончился, я там встал.
2: Да просто надо очередь, хочу уехать надо, поставить машину на стоянку. Будет народ?
3: Ну, на стоянку-то и ставим, господи. Завтра-то никого народу здесь не будет.

0: Тяжелый труд и все это у нас такая вот тема, прозвучавшая в нашем эфире. Дорогие друзья, продолжаем наш эфир и, конечно, Женя, твой микрофон.
1: Да, я поставлю следующую композицию. Знаешь, Сергей Быстров. И композиция называется «Ты мне нужна».
0: Запускай.

0: Вот такая красивая, очень романтичная композиция прозвучала от Сергея Быстрова.
1: Да, действительно красивая, романтичная композиция. Спасибо большое тебе. Я пока поставлю, если твое позволение, вот такую вот вещь.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек интересненький прозвучал. Ты, кстати, Женя, слышал его как-то? Вообще, вот что ты скажешь по поводу него?
1: Да, ты знаешь, мне кажется, тоже романтичный.
0: Да, вот такая тема, знаешь, она как вроде бы такая dance написана, кстати, тут. Танцевальный трек, он считается в жанре. Вот, ну что ж, послушаем, что у тебя есть у тебя, пока я поищу кое-что интересненькое. Поставишь что-нибудь?
1: Хорошо, я поставлю, знаешь, опять вот сердце убило тебя, я расставила. А я поставлю вот такую вот композицию.

0: Вот такая композиция прозвучала от меня. Заказиков сегодня нету. И я думаю, что Вадим поставит одну и потом концовочку.
1: Женя, я тут, короче, сейчас вот одну песенку нашел Вещуна. Помнишь, наверное, такого я ставил как-то в своем эфире, да в нашем точнее, да? Здесь есть одна легенда, которую, наверное, стоит послушать. Как ты считаешь?
0: Ну, если хочешь поставить, так поставь.
1: Я думаю, что тебе она тоже зайдет. Сейчас мы ее послушаем. И ты уже сделаешь свои выводы по поводу данной композиции. Давайте послушаем.

от заботы и трав. Стал светлым и добрым у матери нрав, и в людях невестку возносит она. Какая же сыну досталась жена, как мама и дочь неразлучны они, проводят в беседах и хлопотах дни.

знахарь слегка улыбнулся в ответ. Хвала небесам, есть в душе твоей свет. Не плачь, я давал лишь приправы тебе, а яд был всегда лишь в твоей голове. Сейчас он иссох, весь уйдя из тебя, и будет свекровь жить с тобою, любя.

0: Вот такая вот китайская старинная легенда. Вот, знаете, ребятки и девчатки, тема очень хорошая. И вот, Жень, что ты скажешь?
1: Да, ты знаешь, это композиция жизненная, и это, можно сказать, что отнести даже к любому человеку, который становится семьей.
0: Да, тут я с тобой согласен. Ну что ж, я даже не знаю, честно говоря, что и ставить. В принципе, уже время-то у нас тю-тю.
1: Так, все, уже, наверное, заканчивал. 4 минуты осталось.
0: Да, давайте, наверное, уже под финал поставим наши кулаки в эфир и прощаемся с вами.
1: Да, уважаемые радиослушатели, всем огромное спасибо, что вы нас слушали. С вами была Диджей Интер. И, конечно, всем пока-пока. До следующего эфира.
0: Услышимся.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый вечер, всем приятного настроения. В ближайшие 2 часа буду я и моя музыка. Ну и жду от вас заказики. Но сейчас от меня будет. Так, американо. О, точно. Я же кофеек американо.

Вот такой вот крепкий кофе. Американо, который оставляет шрам на сердце, в душе. Так, ну что же, далее будет у нас Тимур Родригес. Чао, бамбино!

0: Bom Bino Sole, é do bom Тимур Родригес. Я запланировала одну песенку от радиослушателей. Как там? Юся? Да. Картинки них сделали. Будет и ваш трек. Вот. Ах, бросьте, бабоньки, твердить о возрасте. Мол, скоро 30, 40, 50, мол, одолели тяготы хворости, и муж храпит, и отпрыски грубят. Ах, бросьте, бабоньки, грустить, у зеркала разглаживать морщинки возле глаз. Врут зеркала, что красота померкла. Врут зеркала, что молодость ушла. Ах, бросьте о диетах голодание. Или о том, что лезет лишний вес. Зачем себе придумывать страдания? Прекрасна жизнь. И с весом, да и без. А сделайте-ка лучший взгляд уверенным и на лицо неброский макияж. Вильнув бедром и постучав по дереву, сходите для начала на массаж. Вы симпатичны. Секси, привлекательны, вы лапушка и фея, и заря, совет себе любить обязательно, и жизнь свою не проживайте зря. Ну, если меня не про девушку, а если про мужчину. Да-да, с таким тонким намеком я еще ого-го.
1: Кто сказал, что я старый?

Да, я еще ого-го. Юся. Ой. Да, такой интересный некласс. Принимайте свой заказик. Так.

Outra coisa que a gente acabou até hoje, следующий трек прозвучит от меня, Хабиб, Ягода, Малинка.

Ой, такая вот ягодка маленькая прозвучала от меня. Далее будет плохо танцевать. Да, я плохо танцую, на ноги наступаю постоянно.

Да, танцевать плохо. Так. Вот. Пропустила я буковку. Так, далее. О, я хочу быть с ней.

так да, хочу весело. С ней. Так, есть заказика у меня от диджея Светогорского, который 47. Светогорский, да ты где видел людей на холме, а? Это ты, может быть, там сидишь на холмике, да?

этот заказчик был от Светогорского. Да, я помню, я знаю, что это из фильма «Брат и брат 2». Было время, что я даже в школу не ходила, я смотрела фильм «Брат 2» в ночь. Вот. Так что, Светогорский, я тебе могу даже ответочку дать. Да, у меня есть песенка, точно так же из фильма «Брат 2». Так что, принимай. Ну, в принципе, песенка как бы и на меня похожа. Ветер в мою голову иногда тоже надувает. Я песни пою тоже. Тула.

Бывает, бывает, ну, бывает иногда. Вот, надо теперь уже потеплее одеваться. Лето уже прошло, проходит, точнее, уже стало холодать. Вот. Ой, как я не хочу холод, мороз. Так. Вот я перед этим хотела поставить трек от группы Агата Кристи «Как на войне». Но поставила Чичерину, Тулула. Так что будет у нас сейчас Агата Кристи «Как на войне».

Вот так вот. Да, мы на вас как на войне. Где-нибудь, да, можно подорваться. Она идет по тротуарам. Старенький такой трек, я уже не помню, какого он года, наверное, 2012-го. Если не ошибаюсь. Группа Бриз, она идет по тротуарам.

Вот это да, так это да. А, Толику уже 14 лет. Песня она идет под тротуаром группа Борис вышла 23 января 2012 года. Толик вышел в альбом с таким же названием. Ага, точно. Так. Заказиков нету, ну тогда будет песенки от меня. Группа ДДТ. Что такое осень?

Что такое осень? Следующий трек будет вау. Блин, какая-то хрень. Не будем мы ее слушать, а будет у нас. Кредо. Кредо. Егор Крид, только ты, только я.

Только ты, только я, Егор Крид. Следующий трек будет слова классный.

Что такое? Ты гласный был? Слава. Заказик поступил уже в конце песни. Я не успела так его и найти. Так что сейчас я его найду, а пока я ищу, будет от меня. Королева. Но это, наверное, про меня песенка точно. Знаю точно про меня.

Да, чаешенка только так поспела. Так, Светогорский, ты ждешь ответа от мадамы Блюшкиной, да? Ну, жди, жди, жди, а пока он тебе ответит.

меня. Ведь я же юный мужик, короче, брошкин я. Я живу тут без нее и так скучаю, но больно мне до слез.

отсюда, то ты вспомни крошки нам. Но тут я выпал на миг, на миг, на миг, свихнулся трешки я.

Ты Светаковский даешь, ждешь все Брошкину да Брошкину. Вот кто-нибудь так подкатил бы ко мне бы, ага, я бы сказала. Не, даже я и сейчас говорю, отвечаю. Иди дальше.

0: Едем дальше.
1: Ну что, Светогорский? Ты хочешь угостить даму сигареткой, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, угощай.

судьба. Видимо, ей нужен другой. Ну почему и на этот раз ей достался не холостой?

Вот так вот, Светогорский угостил сигаретой. Так, далее будет... Так, куда это я пихнула? Не поняла. Так, будет у нас баня по субботам.

Вот такая песенка была про баню. Светогорский, я не знаю, что ты там куришь, но ты уже и петрушку захотел скурить. Ай-яй-яй.

Пять центра петушки, чтоб до снег нам с картошкой управиться. Мы им, значит, урожаю, а они таскать мешки. Это бартером теперь называется. Ну, подмог, слава богу, три здоровых.

Поначалу мы стеснялись, все-таки что это в них не то. А как пятую бутылку прикончили, мы решили, пусть их ходят в этих серьгах

ты, блин, я ты думала, петрушка, то оказались петушки. Ну, ты святогорский даешь. Далее будет группа 5 утра. Моя девочка. Тьфу-тьфу, ну не моя точно девочка.

такая вот моя девочка была. Заказик в небе и жилье. Ну что же, подвигаемся.

И вот подвигали задом. Далее будет. Так, одинокий пассажир.

Вот такой вот одинокий пассажир был, Филатов и Карась. Далее будет Любимка.

after. Двигаемся дальше. Дальше будем мы выбирать чудо вместе с Нюшей.

0: Да-да, я буду выбирать дальше свое чудо, а следующий трек будет. Ух, так. Ага, вот.
1: Baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of sh

Так, есть еще время. Ой, совсем вообще, совсем вообще нет времени. Осталось от моего эфира всего лишь 15 минут. Так, и за 15 минут, что я могу вам поставить? Я поставлю невероятно, потому что... Во.

такой трек был на индийское диско. Так, что тут у нас такое происходит? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Что бы вам еще такое поставить? Ничего не поняла. Так, будет у нас я твой сейф.

Это был фараночий, я твой сейф. И заключительный трек это будет у нас. Бам-бам-бум!

0: меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Casa Paradox.
1: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
2: Быт или не быт? Вот в чем вопрос.
3: Быт!
2: Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, права я не знаю. Мы в кооператив панкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, встань, ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую, чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не увели. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
1: Диджей, прекрасное нежное солнышко принимает ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28 принимать ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бульдогей. Я назначал нейросвидания, все зазывал, насиновал.

стен, другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджидал, моя молочная доярочка, какие груди Бог видал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: застарели пей на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди дофигал.
1: Далее Настюша для любимого дача.

студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит.

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда

меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних ступеней.

Почему эти поебать все не призеры? Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй толпы.

Это был заказ от Эвелинки и диджея Данчо Котик. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня на радиостанции Лидер в 22:00.

0: случаю
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Восемь планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.